0: Laida rusų kalba.
1: У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. В Вильнюсе проходит конгресс, посвященный вопросам поддержки белорусских политзаключенных и прав человека. В ходе расследования крупной схемы контрабанды сигарет с использованием воздушных шаров правоохранители задержали 27 человек, среди них 13 сотрудников полиции и службы охраны государственной границы. Всего в рамках операции было проведено более 70 обысков. Заместитель генерального комиссара полиции Мариус Дроудвилла заявил, что организованная группа цинично действовала против национальных, экономических и интересов безопасности Литвы, а также создавала угрозу гражданской авиации, общественной безопасности и инфраструктуре. После задержания 13 сотрудников полиции и пограничной службы, министр внутренних дел Владислав Кондратович заявил, что они будут отстранены от службы. В настоящее время в рамках этого досудебного расследования проходят 49 подозреваемых, а общая стоимость арестованного у них имущества превышает 4 миллиона евро. Генеральный секретарь НАТО приветствует заявление президента США о том, что Вашингтон дополнительно направит в Польшу 5000 военнослужащих. Однако, по словам Марка Рютте, Европа должна и дальше придерживаться курса на снижение зависимости от Соединенных Штатов в сфере обороны. Дональд Трамп сообщил о размещении войск в Польше в своей социальной сети Truth Social. По его словам, такое решение связано с его отношениями с президентом Польши Каролем Навроцким. На прошлой неделе Пентагон объявил об отмене ранее запланированной переброски в Польшу 4000 военнослужащих. Трамп не уточнил, входят ли дополнительные силы, направленные в Польшу, в этот ранее анонсированный контингент, или речь идет о другой операции. В Оренском районе Литвы прекращены поиски предполагаемого беспилотника, который, по предварительным данным, влетел в воздушное пространство страны в среду. Из-за инцидента тогда на части территории был объявлен сигнал воздушной тревоги. В то же время в Утинском районе поиски другого возможного беспилотного летательного аппарата, замечено накануне, продолжаются. В операции задействованы военная полиция и сухопутные силы Литвы. Накануне жителям региона были разосланы сообщения о красном уровне опасности с призывом немедленно укрыться, позаботиться о близких и ожидать дальнейших указаний. В Утинском районе также были включены сирены, а движение поездов было временно нарушено, сообщили в Литувосгеležinkeliai. В Вильнюсе проходит конгресс, посвященный поддержке белорусских политических заключенных. Здесь собрались эксперты в области прав человека, журналисты, правозащитники и гражданские активисты. Участники обсуждают широкий круг вопросов, связанных с ситуацией в Беларуси, от условий работы правозащитников в условиях репрессий до эффективности международного давления на режим. Вопросы участникам задают и коллеги Глеб Аникевич и Томас Волкаускас, которые работают на месте и следят за ходом дискуссии. Правозащитница Центра «Весна» Анастасия Васильчук рассказала об общем положении в Беларуси и текущей ситуации с правами человека в стране. Она отметила, что правозащитная работа сегодня проходит в условиях системных репрессий и серьезных ограничений.
2: Ситуация с правами человека в Беларуси, к сожалению, остается сложной, даже, можно сказать, очень сложной. И про это свидетельствуют все цифры, которые есть у нас сейчас. Да. По состоянию на сегодня у нас 841 политзаключенный. Но мы понимаем, что это минимум, что таких людей больше. Если отталкиваться от этой цифры, то большинство — это, конечно, мужчины, но также есть женщины. Нам известно минимум о 114 женщинах политических заключенных, которые сейчас находятся в местах несвободы. Очень важно в такой день, как День политзаключенных, да и вообще в другие дни также говорить о людях, которые находятся в уязвимом состоянии за решеткой. То есть нам сейчас известно о 168 политзаключенных, которые находятся там в состоянии особого риска, и из них минимум 60 человек действительно в тяжелом физическом состоянии. Да? Из них 26 людей старше 60 лет и минимум 8 человек с инвалидностью, которые требуют действительно немедленного освобождения. Если говорить также о цифрах, о статистике, связанной с политическими заключенными, то на сегодняшний момент известно также о минимум 17 гражданах иностранных государств, которые находятся в тюрьмах. Большинство из них — это граждане России, но также есть как минимум один гражданин Литвы и граждане Украины. И также очень много многодетных родителей, людей, которые одни воспитывали до задержания своих детей. В такие дни мы также требуем их освобождение. Вчера был, да, День политических заключенных в Беларуси, и он отметился такой специфической реакцией на этот день со стороны властей. То есть они, в принципе, провели его в своем стиле. В Беларуси прошли массовые обыски и визиты силовиков к людям, которые участвовали в акциях протеста.

0: протеста на День воли за рубежом. То есть нам известно про активистов, которые находятся за рубежом в таких городах, как Вильнюс, Варшава. Есть факт о том, как приходили к родным женщины, которые выходила в каком-то городе в Соединенных Штатах. И силовики пошли просто по квартирам людей, где они зарегистрированы, где-то проживают их, например, родители, другие родственники. У кого-то были более брутальные обыски, у кого-то это было скорее похоже на такой осмотр. В том числе приходили к моей маме, могу сказать это публично. И у людей, в принципе, был один сценарий. Расспрашивали, чем занимаются ваши родственники за рубежом, какие у них активности, насколько вы интенсивно поддерживаете с ними связи. Ну и предупреждали о недопущении участия в различных политических событиях за рубежом. То есть просто вчерашний день, день политзаключенных, показал, насколько сейчас белорусский режим пользуется практикой транснациональных репрессий. Да? То есть если, условно, даже пару лет назад мы говорили про репрессии именно в контексте исключительно того, что происходит внутри Беларуси, то с каждым годом можно просто сказать, что транснациональные репрессии делаются фактически вторым таким пластом того, как преследуют режим. И, ну, честно говоря, пока что нет ни конца, ни края этому, да. То есть, да, людей освобождают, да, по американскому треку это действительно очень важно и здорово. Однако мы смотрим глубже и видим, что происходит с людьми после освобождения, как даже если они остаются в Беларуси, какие у них сильные ограничения, особенно когда они в списке террористов-экстремистов. И также, что происходит с людьми после выдворения насильственного из страны, когда аннулируют их паспорта, когда люди практически не могут вернуться никаким образом назад в Беларусь и вынуждены просто начинать жизнь с нуля за рубежом. Поэтому ситуация остается действительно очень тяжелой, и нету оснований полагать, что условно следующего дня политических заключенных не будет, либо он останется, знаете, как какой-то памятной датой, пока каких-то сигналов про улучшение нету.
1: Я понимаю, что вы правозащитная организация, но как в этом контексте вы все-таки оцениваете политические дискуссии, которые ведутся сейчас в последнее время, в том числе в Литве, они активно ведутся во внутренней политике, о том, что есть там часть политических сил, которая выступает за диалог с режимом Лукашенко, есть и внутри оппозиции какой-то раскол по этому вопросу, насколько я вижу. Как вы оцениваете вот эту вот стратегию и, например, вот весь этот нарратив, что пришло время вот...
0: У меня есть своя личная позиция, я к этому очень плохо отношусь.
1: Да.
0: Ну, в смысле, вот этим вот, давайте перевернем страницу, например, вчерашний твит меня просто удивил в плохом смысле, твит Валерия Ковалевского, где есть абзац «Благодарность белорусскому МИДу за гуманитарный трек по освобождению политзаключенных». Ну, то есть, и это сказано в день, который день политзаключенных. Почему появился этот день? Потому что это годовщина смерти первого политзаключенного, который умер у нас в СМИ, да, Витольда Ашурка. То есть, мне кажется, писать такие вещи, ну, это очень неправильно и очень странно в такой день, да. Но это скорее моя какая-то личная позиция. Что касается позиции организации, то есть нам важно продолжать выполнять свою роль. Это фиксировать репрессии, получать информацию объективную, стараться ее собрать по крупицам из Беларуси, отслеживать и обозначать, да, тренды, которые мы видим, потому что мы видим тренды такие уже вот более года как раз совпадает вот с этим процессом освобождения, а государство белорусское в тот же момент, они пытаются максимально скрыть репрессии. Они условно закрывают доступ, да, расписание судов публичного. Далее перестают публиковать приговоры. Хотя сейчас, в последнее время, они стали довольно массово публиковать приговоры тех, кто осужден заочно. То есть очень долго вообще какая-то была тишина, а теперь они снова начали, как будто включили вот этот вот такой, нажали кнопку и снова начали. Вот буквально последний месяц мы тоже это видим. И тут можно просто говорить и называть вещи своими именами, да, то есть вот мы видим, как государство скрывает репрессии, признает, условно говоря, то есть они, правда, вставляют палки в колеса, то есть они знают, условно говоря, что правозащитники брали информацию из открытых источников, да, они этот открытый источник убирают. У нас остается, условно говоря, списки террористов-экстремистов, но там тоже как бы очень сложно отследить, где люди находятся, кто из них за решеткой, например, в СИЗО до суда, кто нет, да. Они признают экстремистским формированием печати родних осужденных, заключенных. То есть и там условно может быть

0: Только 10% тех, кто политический, да, то есть они признают экстремистскими чатами обычных людей, которые сидят в Беларуси, и это делается только потому, чтобы люди там не искали информацию, в том числе о политических, да, и чтобы вот этот вот момент горизонтальной солидарности максимально его задушить, вот. То есть, и это все происходит в течение года, ты видишь, что просто вот государству очень важно показать, что мы освобождаем людей, при этом достать информацию о вновь посаженных, да, настолько сложно, что может складываться иллюзия, что ну, так особо их и посадок нету, а они есть. То есть даже если мы, условно говоря, не будем владеть полными какой-то картиной и цифрами, нам важно говорить про вот эти тенденции, что ничего не закончилось, просто, возможно, у нас неполная информация. Да? И при этом вот почему я сказала, что есть то, что происходит внутри Беларуси, есть то, что происходит за рубежом. Это транснациональная репрессия. А вот транснациональная репрессия — это как раз та сфера, тот пласт, где мы все, те люди, которые находятся в безопасности, можем собрать максимально объективную картину, что, что происходит. А происходит, ну вот даже просто по вчерашнему дню ты видишь, что просто массовое давление на тех, кто выехал.
1: Говорила правозащитница Центра «Весна» Анастасия Васильчук. Отдельная часть дискуссии была посвящена роли международного сообщества и, в частности, Литвы в вопросе поддержки белорусских политзаключенных. Председатель группы по правам человека в ООН по Беларуси Карина Москаленко отметила, что Литва занимает заметное место в международных усилиях по давлению на белорусские власти и поддержке правозащитных инициатив. По ее словам, участие Литвы в этих процессах остается одним из ключевых факторов региональной и международной координации.
2: Литовские власти, Литва вообще как государство, это да, один из лидеров помощи людям, вынужденным уехать в эмиграцию. Но такие страны, как Польша, Чехия, и Германия, очень многие страны Украины, все они приняли большое количество беженцев. Где Литва действительно единственный и непревзойденный лидер? Я вам скажу. Это прежде всего их попытки именно правового воздействия на то, что им представляется как нарушение универсальных правил, нарушение глобальных требований международного права. Но смотрите, когда так много белорусских беженцев оказалось в Литве, они прямо с 2020 года власти начали в приемлемых правовых рамках опрашивать людей. Причем этим занималась Генеральная прокуратура. Они организовали отдел. Я очень боялась, что они просто захлебнутся от такого большого количества работы. Но они... И действительно, это была непростая работа. Но они до сих пор все еще ведут эту работу. У них громадный материал. И вот Генпрокуратура Литвы, конечно, подала замечательный пример другим странам. Может быть, в других странах уже начинают действовать те же самые механизмы. Необходимо вот эти объяснения, эти показания фиксировать таким образом, чтобы они потом были пригодны для оценки международными судебными и квазисудебными органами, чтобы эти объяснения были зафиксированы правильно, процессуально. В этом смысле очень важно, что это делает орган правоохранительной системы Литвы. Это один момент. Второй момент. Литва дерзнула посмотреть, как субъект международного права, Литва, дерзнула посмотреть на некоторые трансграничные нарушения, как на предмет для обращения в ICC, в Международный уголовный суд. Вот такой взгляд не всеми сразу был воспринят. Более того, было много скептиков, и наша группа тоже очень, не то что скептически, а очень придирчиво, я бы сказала, рассматривала эту правовую позицию и говорила, что она может быть не бесспорна. Но со временем, когда литовские власти, Министерство юстиции сумели обосновать причину, по которой Литва, как член, подписант и ратификант Римского статута, это та часть территории, где продолжаются определенные нарушения прав человека. Когда они это продемонстрировали, что часть нарушений начинается в Беларуси, а заканчивается в Литве, или продолжается и заканчивается в Литве, в этом случае они заставили прокурора Международного уголовного суда вчитаться в их позицию, найти там основания для того, чтобы возбудить расследование и не признать это обращение неприемлемым, как многим поначалу казалось. И когда это было сделано, то, конечно, многие страны, принявшие беженцев, имея такую же или сходную проблему, они могли поддержать

0: государства Литвы. Не потому, что я утверждаю, что эта жалоба будет обязательно выигрышной. Давайте относиться ко всему without prejudice, да, без предубеждения, без предрешенности результата. Я уже сегодня выступая сказала, что наш орган – это не прокурор, не суд, не тот, кто кого-то обвиняет или кого-то признает виновным. Наш орган, наш механизм, наш мандат направлен на то, чтобы другие уполномоченные органы при представлении определенной информации и правовых подходов пришли к своим судебным или квазисудебным выводам. Вот что мы, к чему мы стремимся. В этом смысле креативность властей Литвы, она, конечно, вызывает наше уважение. Мы с огромным уважением следим за тем, как Литва помогает беженцам, и, с другой стороны, как чисто правовыми способами, методами Литва, как субъект международного права, стремится к получению ответов на все эти непростые юридические и моральные, нравственные вопросы.
1: Например, Витис Юркунис затронул то, что действительно большое количество событий происходит в Литве касаемо Беларуси. С одной стороны, это поддержка беженцев из Беларуси и политзаключенных, которые сюда приезжают по треку американскому переговоров. Да. С другой стороны, мы видим какие-то гибридные действия. Это и метеозонды, и беспилотники. Да. При этом есть какое-то перенасыщение белорусской тематики, и Литва как бы пытается передать эту инициативу другим странам.
0: Это очень справедливое желание разделить ответственность среди европейских государств, которые не должны относиться к этому с какой-то уверенностью, что Литва, как государство, должно нести все бремя вот этих проблем. Это было бы логично, разумно и справедливо, если бы европейские страны между собой, ну, хоть в какой-то мере, эту ответственность разделяли.
1: Видите ли вы в этом еще и вызов для белорусских, например, демократических сил, для привлекать эту инициативу других государств, например?
0: Вы знаете, конечно, что бы ни делали литовские власти, все это будет недостаточно, потому что ресурсы, лимиты этих ресурсов, они не неисчерпаемые. Поэтому, собственно говоря, в интересах белорусского комьюнити, вот этого демократической части населения, вынужденного покинуть Беларусь, в их интересах, чтобы многие страны несли бремя этой ответственности. Это в интересах. Конечно, могут возникать какие-то и конфликты, и непонимания, и неудовлетворенность. Я помню, что на первом году нашей деятельности мы слышали жалобы на то, что медицинское обслуживание не сразу приходит, и есть определенные провалы, пробелы в оказании помощи. Но эти вопросы мы выносили на обсуждение и в Министерство юстиции, Министерство иностранных дел, поднимали эти вопросы. И на мой вот взгляд, все то, что мне по этому поводу известно, литовские власти внимательно это принимали, выслушивали и принимали как возможность, так сказать, улучшения этой помощи. Но еще раз говорю, нельзя от малой страны требовать полной ответственности за проблему, возникшую в Европе. Это общеевропейская проблема. И разделение этой сферы ответственности, с моей точки зрения, является очень разумным предложением. И Литву, по-моему, должны услышать другие страны. Я ни в коем случае не говорю, что другие страны ничего не делают. Я могу упомянуть ту же Польшу, которая дала приют очень многим. И общественным организациям, и лицам, отдельным гражданам. И они, конечно же, дают все время какую-то правовую оценку тем иным. Они не уклоняются. Вот польские власти, по моим наблюдениям, у нас была миссия в Варшаву, и мы видели позицию польских властей. Они не уклоняются от своей доли ответственности, но все-таки нет такого справедливого распределения обязанностей, ответственности, и было бы хорошо, если бы другие государства приняли на себя не только Польша, не только Чехия, не только Германия, но другие европейские страны, понимая, как Литве тяжело в этом случае, и Литва все-таки достойно справляется со своим бременем, чтобы они помогали, всемерно помогали.
2: Говорила председатель группы по правам человека в ООН по Беларуси Карина Москаленко. преддверии выпускных экзаменов Министерство образования Литвы готовит для школ дополнительные рекомендации о том, как действовать в случае объявления

0: линия воздушной тревоги во время экзамена. По словам вице-министра Йонаса Петкевичуса, уже сейчас соответствующие алгоритмы предусмотрены в порядке проведения экзаменов. Однако они будут уточнены и дополнены. В Национальном центре управления кризисами отметили, что после инцидентов на этой неделе, когда в части страны объявлялся сигнал воздушной тревоги, не все школы отреагировали должным образом, что также требует пересмотра действующих процедур. Министр образования, науки и спорта Раменто Поповьене подчеркивает, что за организацию, координацию и контроль готовности образовательных учреждений к чрезвычайным ситуациям отвечают их учредители – муниципалитеты. Министерство внутренних дел Литвы сообщает, что до устранения недостатков в системе мобильного приложения ЛТ-72 оповещения о беспилотниках и других угрозах будут направляться жителям с помощью СМС-сообщений. Как отмечается, в Утинском уезде накануне на более чем час был объявлен сигнал воздушной тревоги после того, как военные радары зафиксировали предположительно 2 беспилотника. В то же время приложение ЛТ-72 отправляло предупреждение жителям и других регионов, хотя в сообщениях указывался именно Утинский уезд. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отдал приказ вооруженным силам усилить оборонительные позиции вдоль северной границы страны с Беларусью. По его словам, украинская разведка располагает данными о возможных планах России втянуть Беларусь в более широкий конфликт против Украины и возобновить наступление в направлениях Киева и Чернигова. Зеленский отметил, что противник способен быстро выявлять слабые участки фронта, поэтому оборонительные и сдерживающие возможности необходимо усиливать без промедления. Часть жителей Литвы выражает недовольство тем, что не смогла подать заявки на получение поддержки для первого жилья через интернет. Подача заявления осуществлялась 19 мая с 9 утра через информационную систему социальной поддержки семьи. Выделенные на программу более 5,5 миллионов евро были исчерпаны примерно за 10 минут. В Министерстве социальной защиты и труда Литвы сообщили, что принято решение выделить дополнительные 5 миллионов евро для тех, кто уже успел подать заявление. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве ожидается небольшая облачность без осадков. Местами возможен туман, ветер западных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла. Завтра днем переменная облачность. Местами с наибольшей вероятностью в северо-восточных районах возможен кратковременный небольшой дождь. Ветер западных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет 18-23 градусов. На взморье 13-17 градусов тепла. В Вильнюсе вероятность осадков небольшая. Температура ночью составит 6-8 градусов. Днем в столице будет 19-21 градус тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Пин-кодес».
1: Брангие. Gegužės 30 dieną Klaipėdoje 19 kartą vyks kasmetinis solidarumo renginys Vilties bėgimas, skirtas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Susitikime Klaipėdos senamestyje. Registracija viltiesbėgimas.lt. Su nuostaba ir meilė žvelgiame į pasaulį. Bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. Dešimtuosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
2: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
3: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz. Gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
4: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
5: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarčių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
6: Lyg visai netyčia esame gamtos vasaroje.
7: Kaip gyvuoja gamtos vaikai apuokų ir stirnų jaunikliai?
6: Keliaujame į Sartų regioninį parką.
7: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta.